хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Песни в

0: небо наш, родимый дом. Первым днем...
1: Помним, гордимся.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

песни военных лет.

0: Господи!
1: Помним, гордимся.
2: Наше радио.
3: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

Бегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Моя память родина, родновато, есть у нас еще дома дела.
8: Песни военных лет.
9: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный.

еще дома дела. А помирали нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было.

дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где

0: как путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато, есть у нас еще дом.
1: Помним, гордимся.
2: Наше радио.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Песни военных лет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике.

0: Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в

0: похоже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Нежная речь, девичьи плечи, помним в страде
12: песни военных лет.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Стрельчаки!
1: Стрельчи! Пулеметчик за синий флажок! Что было на плечах родителей?
2: Помним. Гордимся.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290

0: наша реклама.
1: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Песни военных лет.

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

навсегда.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Реклама на 107FM.
1: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж.

0: Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты мужней.
5: За Родину!
6: Отец. Уже в кино.
7: 16+.
0: Группа Йоп-шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
7: С 7 до 11.
0: Подъемники.
7: На нашем радио.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Прижимаемся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся.

0: не нуждаясь в ответном чувстве.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Песни военных лет.

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

Я видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни,

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот Отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Эта вера от пули меня темной ночью.
9: Песни военных лет.

0: со мной ничего не случится.
1: Помним, гордимся.
2: Наше радио.

0: наше радио. Это всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о том, что украинский конфликт близится к завершению. Российский президент отметил, что никогда не отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако добавил, что она должна состояться для подписания финальных договоренностей, а не переговорного процесса. Глава государства напомнил про опыт минских переговоров, который показал, что обсуждения без консенсуса не приведут к урегулированию. Для этого нужна предварительная работа специалистов. При этом Путин поблагодарил посредничество США и Дональда Трампа в данном вопросе, но подчеркнул, что это прежде всего дело России и Украины. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо вызвал недовольство европейских чиновников своим визитом в Москву на празднование Дня Победы. По данным зарубежных СМИ, они пытаются использовать любые рычаги давления на политика. Немецкий канцлер Фридрих Мерц пригрозил Фицо неприятным разговором, а Брюссель предупредил о недоимке в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей. Это ставит под угрозу финансирование местных фермеров. Премьер-министр в числе других иностранных лидеров прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После торжественных мероприятий Владимир Путин провел с ним переговоры. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Акцент в документе сделан на навыках работы с источниками и противодействию фальсификации истории. Он предусматривает создание единой системы просвещения, которая объединит как занятия в школах, так и внеурочную деятельность и дополнительное образование. Ключевые направления – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов и организация мероприятий. Также в следующем году планируется создание информационной платформы по историческому просвещению. Документ уже направлен в регион для реализации. Российская компания Space Energy планирует начать строительство частного космодрома в течение этого года. Объект получит название «Приморский» и будет расположен в Приморском крае. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок и совершить первый в истории России запуск частной ракеты в космос. Космодром будет использоваться для запусков сверхлегких ракет «Орбита». Это позволит выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную. Сразу три российских бойца смешанных единоборств победили соперников 9 мая в рамках турнира UFC. Бейсен Гурсу Суркаев одолел бразильца Джордана Сантоса. Роман Копылов взял верх над Марком Тулио, еще одним спортсменом из Бразилии. Эта победа стала 15-й в профессиональной карьере россиянина. Александр Волков победил тяжеловеса Вальдо Кортеса Косту. Он вышел на бой под Катюшу, а в интервью признался, что для него было большой честью бороться именно в День Победы. Турнир абсолютного бойцовского чемпионата состоялся в американском городе Ньюарк. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Я встал твою шейку ногтиком, поливал твое тельце дождиком, я кормил

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
3: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
1: Песни военных лет.
11: На границе

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем были реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Александр Гусев отметил, что в настоящее время парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжи роллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж» и запускают проект к 120-летию российского парламентаризма. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур, но большинство голосов было отдано за писателя, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». 15-й международный Платоновский фестиваль искусства откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран с концертами академической музыки и джаза. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к 19-му архитектурному форуму зодчества ВРН, который состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий – объединенное заседание Союза строителей и Союза архитекторов, итогом которого станет согласованная законодательная инициатива. Форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. Губернатор отметил значимость форума для развития отрасли. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет, который вырос на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. Среди новых проектов – развитие рыбного хозяйства и производство кормовых добавок. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клачеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжение сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрации муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.

0: сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
2: Рецепт нашего радио. Записывайте.
3: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
1: Чувствуете, как поднимается настроение?
2: Ваше утро готово.
4: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
3: Угощайтесь.
5: Седан или внедорожник?
0: Механика или автомат?
5: Право или леворукий?
0: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
6: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
7: Так, так, бьется сердце.
8: Реклама на 107 FM.
9: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема-парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
11: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитным и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 12+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал «ТВ-губерния».
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникум и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Песни военных лет.

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем были реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Александр Гусев отметил, что в настоящее время парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжи, роллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж» и запускают проект к 120-летию российского парламентаризма. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур, но большинство голосов было отдано за писателя, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». 15-й международный Платоновский фестиваль искусства откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран с концертами академической музыки и джаза. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к 19-му архитектурному форуму зодчества ВРН, который состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий – объединенное заседание Союза строителей и Союза архитекторов, итогом которого станет согласованная законодательная инициатива. Форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. Губернатор отметил значимость форума для развития отрасли. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет, который вырос на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. Среди новых проектов – развитие рыбного хозяйства и производство кормовых добавок. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клачеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжение сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрации муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
2: Ну и так, наконец-то, ура, дорвался я до микрофона. Павел Рыжиков, наше радио Воронеж, 107 FM. В общем, что могу сказать? Всем тем, кто выжил после 9 мая, здравствуйте. Вот сейчас у нас 10 мая, и, в общем говоря, мы приходим постепенно в себя. Впереди еще целая куча выходных. И, конечно же, много хорошей музыки. Обещаю, не буду сегодня нудеть, не буду сегодня рассказывать ненужную и неполезную информацию. Все только по делу. Ну и, конечно, слушаем музыку. Куда ж, в конце концов, без нее?

0: партнеров. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru.
1: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: Ну и, конечно же, стоит сказать о том, что нас ожидает в ближайшее время, но я имею в виду про погоду, потому что, ну, сейчас, несмотря на то, что на улице, ну, нету того яркого солнца, которое было вчера, и там не было такой жары, тем не менее, все равно достаточно комфортно, достаточно приятно. И дождя как-то дождем и не пахнет. Тем не менее, добрые синоптики обещают нам сегодня, ну, что-то типа вот сверху какие-то там, вот, вероятность осадков 26%, вот, и так далее, и тому подобное. Вроде где-то там по области должен быть дождь. Завтра так вообще вовсе там объявляет там и грозу, и дождь, и тучи, и все такое. Но я думаю, что это никоим образом не испортит хорошее настроение вот этих вот длинных выходных, потому что температура воздуха все равно будет, как ни крути, но больше 20 градусов, там целых 21, и то не везде, а то и 22, а то, вероятно, и больше. Вот, так что, друзья, я уверен, что будет хорошая погода, вот, никоим образом не омрачит вот эти вот длинные, длиннючие выходные. Ну и пока немножко музыки.
1: Наше радио.

домой пиво, а потом несешь к себе с благодарности судьбе. Разложил все как по нотам, поломалось чуть для понта, ты растета, нарастета. Но тут вошла жена и видит

0: наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
3: Информационная продукция 18+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты им нужней.
9: За Родину!
10: Отец. Уже в кино.
11: 16+.
12: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Выходной на нашем.

0: продолжая тему погоды, хочется отметить вот следующую информацию. Вот все-таки какая-то непонятная у меня страсть к анализу ситуации всей целой. Вот смотришь, как это называется, распределение погоды на весь год. И понимаешь, что месяц, вот, которые вот разные месяцы, у них есть свой характер. Вот, например, май совершенно сумасшедший месяц. Температура, вот вообще, самая минимальная. Ну, тут это синоптики, поэтому они могут себе позволить сказать, что минус 0 и плюс 30. То есть совершенно вот такой вот разброс с 0 до 30 градусов, вот как хочешь. Вот, и потом смотришь по всем месяцам. На самом деле, то есть как бы вот ноябрь не такой-то уж и плохой месяц, минус 5, плюс 12. И, между прочим, он по своим характеристикам ничуть не хуже марта. То есть как бы вот март минус 9, плюс 21, то же самое. Да, вот что март, что ноябрь, так же. Смотришь сюда же и понимаешь, что апрель с октябрем, в принципе, очень даже и похожи. То есть как бы от одного, что вот в октябре от 0 до плюс 14, что в апреле, такая же фигня. Вот, ну поэтому хочется сказать, что, конечно же, самый суровый это февраль, минус 26, плюс 5, вот, но хочется отметить, что все-таки Россия теплая страна, в каждом месяце по статистике хоть как-то, но плюс есть, плюс градус, вот, допустим, даже в январе плюс 2, понимаете, то есть как бы в любом случае положительная температура присутствует в каждом месяце, поэтому, что хочется сказать, не так-то все и плохо на белом свете, как кажется, вот мы привыкли говорить, вот, зима, все плохо, а статистика-то говорит совершенно другие вещи, поэтому, друзья мои, видите, унывать никогда не надо, тем более на таких длинных выходных с такой хорошей музыкой.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем были реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Александр Гусев отметил, что в настоящее время парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжи, роллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж» и запускают проект к 120-летию российского парламентаризма. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур, но большинство голосов было отдано за писателя, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». 15-й международный Платоновский фестиваль искусства откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран с концертами академической музыки и джаза. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к 19-му архитектурному форуму зодчества ВРН, который состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий – объединенное заседание Союза строителей и Союза архитекторов, итогом которого станет согласованная законодательная инициатива. Форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. Губернатор отметил значимость форума для развития отрасли. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет, который вырос на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. Среди новых проектов – развитие рыбного хозяйства и производство кормовых добавок. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клачевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжение сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрации муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети» вместе с гаражами.

0: Эко. Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
1: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Выходной на наш.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Так, ну я обещал целую кучу важной, нужной, главной, полезной, актуальной информации. Так, что я могу сказать? Региональное управление Роспотребнадзора лютует почему-то, вдруг им стало скучно, и поэтому они решили предупреждать жителей региона вот о чем. О том, что тулеремия, малярия, арбовирусы, лихорадка западного Нила, лихорадка Денге, черви-нематоды, способные вызвать дирофилариозы. Господи, какие названия. Короче, это они нас предупреждают о том, что комары активизировались в Воронежской области и переносят...

0: Такие вот страшные напасти, которые не то что опасны для человека, а в принципе для человечества, судя по заявлениям Роспотребнадзора. Они же, ребята, так не привыкли к полумерам. Они, если предупреждают, так говорят, вот отбрушится на вас вот такая вот напасть. Короче, есть несколько способов защититься от укусов насекомых. В общем, ну, конечно же, это химические отпугиватели комаров, спреи, аэрозоли и прочая фигня. Ультразвуковые отпугиватели комаров, ультразвуковые спреи, собственно говоря, наверное. Вот, в общем, липкая лента, которая крепится к потолку в помещениях, ультрафиолетовые ловушки, что только не придумали для того, чтобы защитить этих бедных, безобидных комаров. Между прочим, если мы их всех уничтожим, ничему хорошему это не приведет, потому что они часть пищевой цепочки. Я лично, если бы у меня была возможность возглавить профсоюз этих кровососущих, я бы возглавил бы и чувствовал бы себя прекрасно, потому что они нужны, они кормят лягушек и так далее и тому подобное. А это все хорошо. В общем, я не знаю, как всегда люди делятся на лагере, на два лагеря. Те, которые любят комаров, которые ненавидят их. В общем, я считаю, что главное свойство во всяком искусстве — это чувство меры. Если истреблять кровососущих, то надо это делать аккуратно, вот, чтобы никто не пострадал. Ну, а с другой стороны, защитить себя от вот этих вот страшных напастей тулеремии и червей-нематод, но это дело каждого. В общем, не так страшен черт, мне кажется, как его малюют, поэтому надо все-таки фильтровать информацию, которая, ну, поступает нам с просторов интернета.
1: Наше радио.

кажется, что все так близко от меня и дышит, и дышит.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Наша. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин внес в Госдуму на утверждение договора об углублении союзничества между Россией и Южной Осетией. Планируется расширение сотрудничества в социально-экономической, энергетической, политической, оборонной и других областях. В том числе в рамках договора будет вестись работа по созданию единого экономического пространства. 9 мая Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Политики подписали договор об интеграции. Республика Сербская не присоединится к санкциям против России, несмотря на прессинг Европы, заявил президент автономии Синиша Каран. Он подчеркнул, что чиновники Евросоюза используют политические и экономические рычаги для давления на политику других государств. Это касается не только Республики Сербской, но и других стран, которые поддерживают связи с Россией. Руководство Республики Сербской во главе с президентом прибыло в Москву на торжества в честь Дня Победы. Также 9 мая Владимир Путин провел переговоры с делегацией автономии. Выпускники школы в 26-м году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. Для переэкзаменовки будут доступны русский язык, математика и один предмет по выбору. Повторная сдача будет возможна в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также в сентябре. Первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, даже если новый окажется ниже. Время получения окончательного результата экзамена сильно сдвигается. Из-за этого время подачи заявления в ВУЗы сокращается. Поэтому подавать документы необходимо оперативно. Празднование Дня Победы в России прошло без правонарушений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Общественную безопасность обеспечивали более 120 тысяч сотрудников ведомства. Также в охране порядка участвовали военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что попыток ударов по Москве со стороны Киева во время проведения Парада Победы на Красной площади зафиксировано не было. ДТП в России чаще всего происходит по четвергам и пятницам, следует из статистики госавтоинспекции за первый квартал. В прошлом году лидерами по аварийности были те же дни. Меньше всего происшествий на дороге фиксируются в среду и воскресенье. Чаще всего столкновения происходят с 13 до 14 часов, а самый спокойный период – с 4 до 5 утра. Всего за первые три месяца года произошло более 22 тысяч автоаварий. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Российский хоккеист Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли этого сезона. В рамках плей-офф НХЛ игрок команды Миннесота Уайлд набрал 3 очка, забросив одну шайбу и сделав 2 результативные передачи. Теперь в его активе 14 очков. Второе и третье место делят Куин Хьюз и Митчелл Марнер. У них по 13 очков. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на 107FM.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в «Агроэко» бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с «Агроэко». Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100.
5: Телефон рекламы.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу все.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков призвал Ереван дать разъяснение по поводу заявлений Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента, Россия считает ненормальным, что Армения предоставила политику площадку для антироссийских высказываний. Песков отметил, что республика вправе проводить мероприятия для расширения внешнеполитических связей, однако указал на отсутствие балансирующих заявлений со стороны руководства страны. В начале недели в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества. Выступая на открытии, украинский лидер пригрозил атаковать Москву дронами во время парада 9 мая. Более 16 тысяч эпизодов нарушения режима прекращения огня фиксировали со стороны Украины за сутки. По данным Минобороны, ВСУ наносили удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск в зоне спецоперации, а также по гражданским объектам в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Ранее Москва и Киев согласились на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии в честь Дня Победы с 9 по 11 мая. Автобус с детьми столкнулся с большегрузом на трассе под Омском. 9 человек госпитализированы, один погиб. По данным регионального управления МВД, в салоне школьной «Газели» находилось 8 несовершеннолетних. Один из них, 12-летний мальчик, скончался на месте. Остальные дети с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Снегопад и шквалистый ветер оставили без электричества десятки тысяч человек на Урале и в Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали отключение электроэнергии и ввели ограничения на движение всех видов транспорта. Аварийные бригады занимаются ликвидацией последствий. Также, по данным СМИ, электроснабжения лишились жители почти 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области. В Тюмени из-за непогоды повалило деревья, рекламные щиты, павильоны автобусных остановок и другие конструкции. Наибольшее количество вакансий в России предлагают в сфере ритейла, следует из данных исследования сервиса SuperJob. Наиболее востребованные позиции – это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте – область промышленности и производства. Работодатели чаще всего ищут конструкторов, технологов и механиков. Также в топ-3 вошел строительный сектор, где больше всего заинтересованы в электромонтажниках и электрогазосварщиках. Испытание оснащения нового скафандра «Орлан» МКС номер 8 пройдет на Международной космической станции на следующей неделе. Он был доставлен на орбиту кораблем «Прогресс МС-34». Как отметил космонавт Сергей Куть-Сверчков, это один из самых важных грузов, прибывших на станцию. Кроме того, были доставлены оборудование для замены и проведения экспериментов, стандартные рационы питания, одежда, предметы гигиены, а также посылки из дома. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Нео-классик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код город.

0: автопробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: В эфире рубрика «Автопробегом по России», которую мы делаем вместе с партнерами сетью АЗС «Газпромнефть». Мы с напарником рассказываем в этих программах о самых интересных автопутешествиях, делимся впечатлениями и информацией, которая, возможно, пригодится и вам.
1: Последние несколько раз мы больше говорили о планах и о поездках своих друзей. Но сегодня в завершающей программе хотим вернуться к истокам и рассказать о нашем недавнем путешествии. Так что вперед, погнали!
2: В Ленинградскую область, на северо-запад от Москвы. Сначала заехали в Старую Ладогу, древнюю столицу Руси.
1: И не пожалели. Первая деревянная крепость там была возведена более 1000 лет назад, еще при легендарном Рюрике. А позже князь Олег, ну тот самый Вещий, построил первые каменные стены. Но интересно не только крепость. Там просто нереальное количество церквей и монастырей с самой разнообразной архитектурой. Я такой концентрации стилей не видел, кажется, нигде. Мы посидели на берегу Волхова, полюбовались пейзажами.
2: Поели в княжьем дворе, ухаживали.

0: из ладожского Сига и Растягая. Потом поехали в Выборг.
1: В Выборге первым делом пошли смотреть парк Монрепо. Много о нем слышал, но ни разу там не был. Он находится прямо на берегу залива, внутри тропинки среди валунов, мостики, острова. Выглядит очень круто и стильно. Такая северная сдержанная элегантность. Мы гуляли там часа два и нашли остров смерти с семейным склепом. Ну, такой, знаете, немного готики.
0: Потом круглая башня, средневековая. Внутри теперь ресторан. И часовня с видом на старый город. Старинные черепичные крыши, мощеные улочки, шведская архитектура. Чувствуешь себя немного как за границей.
1: И в Старой Ладоге, и в Выборге есть что посмотреть. Дороги там хорошие, и с заправками тоже все в полном порядке. Мы, по сложившейся уже традиции, заезжали на АЗС «Газпромнефть» за фирменным G-Drive. Это наш выбор. Регулярные заправки этим топливом помогают сохранить мощность двигателя, заложенную в него производителем.
0: Но там можно найти не только проверенное топливо. Еда и особенно кофе там просто отличные.
1: Согласен, бургер с сочной котлетой или хрустящий френч-дог – то, что нужно в долгой дороге. И при этом за каждую покупку всем владельцам карты «Нам по пути» начисляют бонусы. Чем больше покупок, тем ощутимее выгода. А карту «Нам по пути» можно выпустить бесплатно в мобильном или веб-приложении АЗС «Газпромнефть».
0: На этом, друзья, наши программы заканчиваются, но путешествие продолжается. Присоединяйтесь, садитесь в машину, берите бонусную карту и открывайте новые маршруты.
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
2: Автопробегом по России. Сделано в России.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты мужней.
5: За Родину!
6: Отец уже в кино.
7: 16+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Наша. Наша. Наша.
10: Па-па-па-па-па-па.
11: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
12: Информационная продукция 18+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.
14: Осенью

кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот Отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Песни военных лет.

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем были реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Александр Гусев отметил, что в настоящее время парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжи роллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж» и запускают проект к 120-летию российского парламентаризма. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур, но большинство голосов было отдано за писателя, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». 15-й международный Платоновский фестиваль искусства откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран с концертами академической музыки и джаза. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к 19-му архитектурному форуму зодчества ВРН, который состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий – объединенное заседание Союза строителей и Союза архитекторов, итогом которого станет согласованная законодательная инициатива. Форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. Губернатор отметил значимость форума для развития отрасли. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет, который вырос на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. Среди новых проектов – развитие рыбного хозяйства и производство кормовых добавок. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клачеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжение сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрации муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем. Все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Итак, друзья, у нас сегодня тема «Прекрасная дама» в творчестве, в поэзии, в литературе, в искусстве и сидящая напротив меня с микрофоном, которая пытается штурмом как-то надеть кофточку. У нас просто тут слегка сквозит, поэтому ветер. И вот если бы вы знали, да, как писала Ахматова, из какого сора рождаются стихи? Если бы мы все знали прекрасно...
4: Когда бы вы знали, из какого сора?
3: Да, из чего
4: растут
3: же...
4: стихи, не ведая стыда.
3: Из чего же сделаны эти девчонки, вот, тем более прекрасные дамы, хотя мы, мужики, кажется, знаем. Поэтому давайте так, может быть, даже обсудим. Пишите, пожалуйста, как вы, мужчины, пожалуйста, как вы думаете, из чего сделаны женщины? А женщины пишите, из чего сделаны мужчины. Ну, а мы, собственно, будем сейчас брать и препарировать образ прекрасной дамы. Здесь в студии Ольга Ершова в качестве прекрасной дамы.
4: Дмитрий Ленский в качестве смелого рыцаря.
3: Да-да-да, Дон Кихот вот этот, который и ушел в закат.
4: Рыцаря. И это проект «Наше все». И рубрика «Нескучные поэты».
3: И это мы, друзья. Здравствуйте. Итак, Ольга, давайте все же поговорим. Образ прекрасной дамы, он же всегда присутствует в любом творчестве.
4: Да. Он должен быть всегда. Он немного, конечно, трансформировался со времен... Ну, вы знаете, допустим, если мы ко временам Петрарка обратимся спросили Данте, да, там, с Беатричей и Лаурой. Uh-huh. Мне кажется, вот тогда образ прекрасной дамы, он как будто бы был таким, знаете, маяком вдалеке, который, в принципе, не обязательно, чтобы был даже где-то рядом, то есть он вот, он очень далеко, он светит, и ты к нему идешь через тернии долго.
3: Но это символ, это такой идеализированный образ.
4: Да-да-да, и это даже желательно было, чтобы она была не рядом, потому что если бы она была рядом, вот этих всех подвигов бы не случилось.
3: Конечно, потому что там же дети, там же бытовуха, картошку почистить, мусор вынести, а ты еще не разобрал елку.
4: Вот.
3: Тут как бы никакой Петрарка уже не выживет, давайте честно.
4: Вот,
3: тут либо творчество, либо выращивать рассаду.
4: Согласна.
3: Так.
4: А сейчас все-таки как-то мужчины в долгую редко, когда идут, они хотят уже поскорее, чтобы она была поближе.
3: Ага, вот в этом плане. То есть сейчас современные герои, получается, они гораздо быстрее действуют. Им нужен как-то результат сразу же. Никто не хочет играть в долгую.
4: Результат пораньше, да. Но остались, мне кажется, такие тоже романтики.
3: Ну, а вот образ прекрасной дамы, в общем, кроме того, что она должна быть очень далеко, а сейчас она стала ближе, есть ли еще какие-то изменения? Вот вы как человек, который занимаетесь довольно плотной литературой. Вот есть ли еще какие-то изменения? Потому что я их вижу в принципе. Вижу.
4: Конечно. Каждый год, мне кажется, эти изменения. Сейчас вообще время так ускорилось, что каждый год мы видим какие-то не только в образах прекрасной дамы и прекрасного, простите меня, рыцаря, но и даже в современной этике. О чем мы поговорим, наверное, в следующем выходе, потому что нам уже нужно слушать песню.
3: Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, наши все нескучные поэты. И сегодня мы обсуждаем образ прекрасной дамы в творчестве. Ваше мнение присылайте через нашего бота, либо пишите через наш конверт на сайте наш.ру.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: уже все. Итак, друзья, это наше все. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты. И сегодня мы обсуждаем с вами такую тему, как образ прекрасной дамы, который возникал.
1: Да.
0: Кстати, Ольга, а вы никогда не задумывались, что через прекрасную даму транслировалось мировоззрение вообще цивилизации, получается? Да, вот если раньше, допустим, там во времена Сервантеса все хотели видеть вот ее ту же Дульсинею, абсолютно такую вот такую-то зыбкую, очень невидимую и прочее-прочее. Вот. Потом случаются катаклизмы, какие-то еще что-то, и вдруг появляется Жанна д'Арк. Сильная женщина, которая может вести за собой целое, собственно, войско, вот, Дева Орлеанская и так далее. Потом, если вдруг нужно, когда постепенно эмансипация возникает, и женщина раскрепощается, ее тоже пытаются сделать человеком. Извините, это сейчас не скандалью, вот ни в коем случае я безумно люблю женщин.
1: Не нужны ни люди, ни мужчины, как писала одна поэтесса в своих шпильках.
0: Да?
1: Была такая.
0: Была такая, мы ее не помним, да?
1: Не помню,
0: ну ладно. Вот, не будем ее вспоминать Суи, а если что, почитать ее можно... В ее канале называется «Ершова пишет», так что заходите,
1: да, кстати,
0: подписывайтесь.
1: Канал, друзья. «Ленский жив».
0: Да, тоже у меня есть такой, да. Там меньше стихов, там больше жив, чем стихов, но я еще когда-нибудь бронзой покроюсь. Так вот, а потом, смотрите, потом возникает, не знаю, там Катерина в «Темном царстве», понимаешь, которая вот луч света, которая все же пошла против системы, вот, и так далее, и тому подобное. Но были и такие, допустим, чувственные образы, как Джульетта. Она была красива, она была очень юная, понятно, там Ромео, Джульетта, там, в общем, все это есть. Ну, там еще ж мозгов не хватало, да? Ну, как бы, давайте выпьем яду, дорогой. И выпили. Не, чтобы куда-то там...
1: Ну, горячность, скажем так.
0: Да, максимализм, который вообще присутствует.
1: Да.
0: Вот, такой образ тоже существует в женщине. Есть женщина, которая уже, знаешь, такая состоявшаяся. Есть женщина роковая, которая вот она здесь присутствует. Ты можешь взять, заполучить ее в руки. Ну, вот просто взять и просто почувствовать ее туловище, руки, там все прочее. Это пример такой образ Настасьи Филипповны из «Идиота», когда она манкая, она роковая. Или та же Грушенька у, в общем, Достоевского.
1: Ну,
0: они доступны. Они уже не являются идеалами, но они ведут тебя к гибели. Как Грушенька, как Настасья Филипповна, как многие-многие.
1: Ну да, роковая дама.
0: И как там княжна

0: Денцова, допустим, у, в общем, того же Тургенева.
1: Она несла в руках тревожные желтые цветы. Это тоже...
0: Это уже Маргарита пошла, да.
1: Это же тоже отдельный образ, в общем-то. Она в каком-то смысле тоже роковая, безусловно. Но, тем не менее, еще и подруга жизни такая.
0: Ну, были же жены декабристов. Тоже, в принципе, но там же ничего
1: Дмитрий,
0: такого
1: скажите,
0: чувственного нет.
1: Дмитрий, скажите, мораль сей басни какова? Вы к
0: чему
1: сейчас?
0: Я к тому сказал, что насколько же сильно менялся образ прекрасной дамы, и какая дама в разное время становилась прекрасной. Вот вы просто подумайте, а ваша какая?
1: Мне кажется, сейчас тоже разные образы у разных мужчин. Вот смотри, какие мужчины. Это вообще зависит.
0: Вам больше мир какой нравится? Допустим, рэпера, где, эй, там чик, ну, я сейчас пытаюсь что-то себе строить.
1: Уже сразу нет.
0: Нет, да, хорошо. Или, вы знаете, дорогая, хотел бы вас сводить и послушать всю новую оперу «Шнитке».
1: Мне нравится, знаешь, такое отношение, когда женщину возносят на пьедестал.
0: Так.
1: Но в то же время
0: вместе со Шваброй.
1: И она тебя вознесет.
0: Да. Она как тебя подтянет или сама вскарабкается?
1: Взаимное восхищение.
0: То есть это взаимная левитация, когда вы друг другом восхищаетесь.
1: Да. Но женщина всегда чуть-чуть более недоступна. Вот мне кажется, это идеальное такое соотношение.
0: Итак, друзья, образ идеальной женщины обсуждаем сегодня. Пишите, пожалуйста, нам. Здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И это «Наше все. Нескучные поэты».
2: Наше радио.

0: наше все. Начинайте, Ольга!
1: Дмитрий показывает указательным пальцем на меня.
0: Перстом.
1: Значит, я должна что-то рассказать. Ну, давайте я расскажу вам случай забавный. Вот, кстати, мы вспомнили про Петрарку, да?
0: Неожиданно, да.
1: Про Петрарку. Я на втором курсе, сижу где-то на балконе там второго этажа нашего университета Одесского национального.
0: Вот. Ем эклер, читаю Петрарку.
1: Понимаете, подходит, значит, ко мне из... ну, совершенно другой там группы парень молодой, вот, и, значит, таким образом, решая выразить как-то мне свои чувства, да, начинает читать произведение «Благословен и год, и день, и час, и топора, и время, и мгновение», и, ну и так далее.
0: Так, вот, я же чувствую пропасть между вами.
1: Когда
0: так,
1: я встретил свет любимый глаз, ну это Петрарка.
0: Угу.
1: Вот, но он его прочитал очень грязно, и вообще, путаясь в строках, я, в общем, его стала по ходу дела исправлять. Вот. И он это запомнил на всю свою оставшуюся жизнь.
0: Да.
1: Потому что, ну, на самом деле...
0: Еще кому-то смешно скажете? Просто жизнь попортила парня.
1: Не, ну, подождите, я его видела впервые в жизни. Вот, он был, в общем-то, в очень веселом расположении духа.
0: Ага.
1: Веселым. Он мне так это с улыбкой рассказывал. Я ему тоже с улыбкой стала рассказывать, там какие-то строчки ему поправлять. Вот. И, в общем-то, мы подружились очень.
0: Ага.
1: Мы очень подружились, и, ну, он вспоминает об этом.
0: На почве, в общем, почве, смотри, чего, подготовки к ЕГЭ по русской литературе?
1: Нет, честно, я клянусь, я больше никогда такого не делала. Но тогда прям было такое настроение.
0: Я просто сейчас вот хотел бы нашим слушателям взять и пояснить, что как часто бывает, особенно в молодости, когда тебе нравится девушка. Она, в принципе, составляет эталон какой-то твой, да, и она вот тебе, и ты ее видишь, и все это хорошо, и ты пытаешься к ней подойти. Мало того, что тебя просто разрывают на все части возможные гормоны, мозг у тебя работает примерно как пульсар, так, буп, а потом тишина, потом буп, и какие-то мысли, они не всегда доходят точечно. И взять, подойти к той девушке, которая тебе нравится, под всем этим буйством гормонов, с этим пульсирующим мозгом, а она еще тебе правит грамматику Петрарки.
1: Вы меня сейчас казните публично. Ну ладно,
0: да.
1: Хорошо, казните меня, Дмитрий. Мне тогда
0: зачем
1: было...
0: вы так делаете,
1: послушайте,
0: девчонки?
1: Послушайте, мне было 19 лет, во-первых.
0: А что, ты уже прям уже взрослая была?
1: Не знаю, мне было не до того. Вот.
0: Ну,
1: и, в общем-то, нам...
0: Ну, чай не 16
1: нам обоим,
0: ей было.
1: Нам обоим было весело, так что это меня извини.
0: Ага. И потом вы стали дружить.
1: Да.
0: Вот, а если бы вам, ну, кому-то было весело, кому-то нет, вам должно было быть весело, а ему нормально, то у вас, может быть, было бы что-то еще, а так только веселиться оставалось, конечно. Потому что все, жизнь закончилась.
1: Согласна. Расскажите лучше вы про образ прекрасной дамы. Вот прекрасная дама, а это кто для вас?
0: Это, ну вот если брать, ну вот прям совсем, вот, вот лично, или прям что-то такое, о чем хочется писать. Вот. У меня есть стихотворения, которые
1: подождите,
0: посвящены женщинам вообще.
1: А это отдельные, да, вещи?
0: Конечно.
1: Это кто-то конкретно?
0: Конечно.
1: И образ, о котором хочется писать?
0: Конечно. Я скажу по секрету, что во всех моих произведениях, где женщина фигурирует, там, если это не, допустим, четко адресное стихотворение, то образ женщины, он всегда размытый, он всегда такой вот эфемерный, он прозрачный, он как нарисован акварелью. Он такой летящий, светящийся, он весенний, там какие-то развивающиеся шарфы. Это все такое. Вот. Но бывают же и женщины земные, которых мы гораздо больше любим. Да, они менее прозрачны, возможно. Но зато...
1: Я вспомнила, как у Шекспира...
0: Осязаемы больше.
1: Как у Шекспира есть очень хороший сонет. Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плечи открытых кожи, и черной проволокой вьется прядь. Помнишь этот?
0: Нет, к сожалению, не помню. Я
1: с дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки, нежный лепесток. Ну и так далее. И в конце, и все же она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
6: Образ прекрасной женщины. Кстати, друзьям обсуждаем нашу поэзию, вообще наше там творчество. Можно посмотреть с Ольгой в наших каналах. Ершова пишет, Ленский жив. Я хотел просто рассказать, что знаешь, что огромное количество стихотворений было написано и посвящено женщине. Да, даже вот это вот всем известно, я помню, конечно, «Чудное мгновение». Все, это уже образ, это явление. Это не совсем женщина. И самое интересное, что любая женщина, в принципе, читающая это стихотворение, может его легко приложить к себе, поскольку этот образ, он собирательный. В нем нет каких-то там черт конкретики. Она там была, там черна, она была там. А тут все, тут как бы как мимолетное видение, как гений чистой красоты.
7: Ну, с чертами конкретики тоже прекрасные высказывания, допустим, того же Блока «Незнакомка», да?
6: Да.
7: Это же «Дыша духами и туманами», и «В запястьях узкая рука». И вот эти все детальки, они собирают такой вот вполне себе конкретный образ, который мы до сих пор в памяти у нас жив. А вот, кстати, знаете что, Дмитрий, я хочу сказать? Вот по поводу недоступности. Сейчас хочется у вас спросить.
6: Да.
7: Вот у меня есть такая шпилька, раз уж такое дело.
6: Давайте.
7: Я ее процитирую. «Вот мужская дилемма крупная, что безвыходно и безвременно. Всем им хочется недоступную и доступную одновременно». А вот, скажите, пожалуйста, вот насколько женщина должна быть недоступной, чтобы быть той самой прекрасной дамой для вас? И какое соотношение вот этой недоступности и доступности должно быть?
6: Мне кажется, женщина всегда должна оставаться для мужчины немножко загадкой, немножко интересной. Ее нельзя разгадать до конца как загадку. Невозможно. Если это произойдет, к сожалению, то цель будет
7: главное,
6: достигнута.
7: Главное, чтобы она не была открытой книгой.
6: Да, нет, немножко не то. Если она будет открытой книгой, ее можно будет читать, да, но если эта вот, допустим, открытость еще будет тебя манить, она будет заставлять тебя действовать, то отчего бы нет. Но если ты как бы прочел, это прям даже не теорема Пифагора, это что-то вроде 2 + 2 = 4, и ты рано или поздно это в первом классе понимаешь. Это работает в обе стороны. Вот, мужчина, который не интересен женщине, просто потом рано или поздно зачахнет, она все равно себе кого-то найдет. И это нормальная ситуация, поскольку мы все хотим, чтобы нам что-то нравилось. Нас что-то должно всегда будоражить. И вот поэтому в образе прекрасной дамы всегда есть что-то то, что чуть-чуть недосягаемое. Но как минимум во всей русской литературе она замужем.
7: Чтобы был стимул двигаться вперед, правильно? Вверх.
6: Завоевывать.
7: Согласна.
6: Да.
0: Наше радио.

0: «Наше все».
1: Это проект «Наше все», нескучные поэты, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Мы обсуждаем сегодня образ прекрасной дамы. Скажите, да. Ольга, сейчас сразу же вопрос к вам. Образу прекрасной дамы должен соответствовать образ прекрасного мужчины. Иначе это будет как бы... ну как
2: рыцаря.
1: Будто...
2: рыцаря.
1: Рыцаря, да, назовем. А мужчина тоже может быть прекрасным. Назовем это мужчиной.
2: Безусловно.
1: Конечно, потому что дамы это в принципе, и сейчас есть, а как бы рыцари остались только и то. Знаете, сейчас после Вайнштейна не все как бы они там рыцари еще вот такие вот. А тут как бы мужчина нормально. А скажите, пожалуйста, он должен брать и соответствовать. А он какой вот в... вот если попробовать и сделать такой усредненный портрет идеального мужчины, он какой для женщины? Вот, вот какой он?
2: Ну, опять же, я же не могу говорить за всех женщин, правильно? Это было бы
1: как-то слишком... Исходя из опыта литературы, кому чаще всего достаются, кроме Ивана Дурака, женщины красивые?
2: Решительным.
1: Решительным.
2: Настойчивым.
1: Угу. А что значит настойчивость? А вот в чем разница между настойчивостью и навязчивостью? Вот здесь.
2: А очень тонко. Практически нет разницы. Практически разницы нет.
1: Так как, надо... вот как не перейти эту грань, когда ты из приятного такой вот внимания, может быть, слегка навязчивого, но просто чтобы привлечь к себе внимание, ты просто становишься тварью
2: липкой. Нужно сделать очень сложную вещь, нужно почувствовать. Если совсем там вообще никаких флюидов, то лучше не становиться навязчивым.
1: А где выступают эти флюиды? Где нужно? Где вот нужно? Я вот знаю, в Таиланде смотришь на кадык. Если кадык есть, у тебя нет флюидов к этому.
2: Ну, знаете, ну, почитайте, я не знаю, языки...
1: Body language какой-нибудь.
2: Да, body language, жесты, язык тела.
1: Да как я читаю body language, у вас там ботокс везде. Она сидит, у нее бровь одна смотрит вверх, вторая смотрит, ну, как бы параллельно первый.
2: Ну, согласна. Да. Сейчас это, конечно,
1: проблема. И суп у нее течет вот это.
2: Проблематично. Ну, влюбляйтесь в женщин без ботокса, что я могу вам сказать.
1: А как узнать, что нужно подойти и сказать, а ну чихни!
2: Да нет, это я шучу.
1: А ну наморщи лоб.
2: Шучу, конечно.
1: Так вот, мужчина какой должен быть, Оль? Итак, решительный, настойчивый, все равно.
2: Ты знаешь, когда я говорю решительный, это ведь не только в плане отношений решительный, решительный по жизни.
1: Ушел за хлебом, нечего этого, да?
2: От решительного мужчины исходит определенная такая энергия, силы, вот. То есть он долго не раздумывает, он берет и делает, то есть вот это привлекает.
1: Угу. Хорошо, а еще что-то там, ну, рост, вес. Просто мы-то знаем, какие там были образчики.
2: Я не из тех вот, которые там как-то на рост и на вес. Хотя, когда я была совсем юна, то мне нравились высокие, да.
1: Угу. А теперь вам нравится пониже, потому что уже с возрастом тяжеловато карабкаться, что ли?
2: Конечно, уже слух, во-первых, у мужчины может быть не тот, и я пока ему что-то скажу, не долетит, я же маленькая такая миниатюрная.
1: Для этого у вас к возрасту и становится с возрастом писклявее голос.
2: Да, именно для этого.
0: Наше радио.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Итак, друзья, в этом часе в нашей рубрике «Наши все нескучные поэты» Ольга Ершова, Дмитрий Ленский пытались как-то прообсуждать. Есть такое слово? Нет, теперь есть.
3: Ну, вы знаете, что филологи, поэты могут позволить себе неологизмы.
2: Конечно.
3: Вот будем считать, что это неологизм от Дмитрия Ленского.
2: Как он звучал, я уже забыл, как он был вообще.
3: Это должны были вы запомнить.
2: Это же вообще невозможно было вспомнить. Ну, ладно. Итак, друзья, я хотел спросить у Ольги, как вы думаете, Ольга... А вот образ прекрасной дамы, он создается каждым творцом. Это в принципе, нормально. Это муза. Это муза, которая толкает тебя на творчество. Неважно, будь то в математике, в литературе, в парфюмерии, либо там, не знаю, там, ну, вот те же самые кутюр, вот, и прочее. И, естественно, как бы в нашей жизни тоже. Вот, но это вы, девчонки, рисуетесь там какие-то плакаты, ну, там, альбомы, вырезаете вырезки, все прочее. У нас такого нет, в принципе. Но мы, в принципе, люди, воспитанные на советской классической школе, и на советской литературе мы все видели, что женщина должна быть вот такая, вот какая-то, вот знаешь, манка зовущая. Да. А вот это вот мне, знаешь, не хватает на там, ну, короче, лодка разбилась об быт. Вот, к сожалению, очень часто бывает.
3: Конечно.
2: Вот, а как вы думаете, поставив женщину на сам пьедестал, не делаем ли мы ей медвежью услугу? Что мы ее такими качествами наделяем, что потом и сами дотянуться
3: не можем.
2: Знаешь,
3: есть очень хорошая фраза у Пришвина. «Человек, которого ты любишь, лучше меня, я не такой. Но ты люби, я постараюсь быть лучше себя».
2: Лучше себя.
3: Мне кажется, это прекрасно, когда человек наделяет тебя теми качествами. Ты как будто бы немножечко приосаниваешься и становишься чуть-чуть лучше от этого. То есть ты тянешься к тому видению себя, которое есть у этого человека. Мне кажется, это прекрасно. Это такое чудо.
2: Не будет ли это переделкой самого себя и самообманом для этого человека?
3: Нет,
2: потому что, в принципе, он ей приделал крылья и ним.
3: Ерунда это все. Будь собой. Нету такого
2: собой.
3: А она
2: козявки в носу ковыряет.
3: Нету такого собой. Так пусть не ковыряет. И прекрасно. Она будет формировать лучшую версию себя. Она не будет ковырять. Она будет книги читать, еще что-то.
2: Вы только что мне просто испортили образ Дульсинеи Тобольской. Я просто представил себе эту купчиху, которая сидит с булкой. Здесь булки в левой руке, в правой семечки.
3: А вы знаете, мы же,
2: и зубы черненые,
3: между прочим,
2: корицем.
3: Тоже рисуем образы, которых нет. Вот я могу прочесть.
2: Давайте.
3: Стихотворение у меня такое есть. «Грузного вечера терпкий дым стелит разлуки след. Я принимаю тебя таким, какого тебя нет».
2: Ну и тогда, пожалуйста, от меня буквально, пожалуйста, строчки. Это первое стихотворение, которое напечатали у меня в литературной газете. Оно посвящено женщинам. Это финальное стихотворение, ну там часть как бы. «Все бегут и бегут за трамваями, девушки в разном, выдирая набойки, стирая подошвы, а гравий. И на этом бегу им так хочется, чтобы прекрасны были их силуэты, бегущие возле трамвая. Все бегут и бегут». Ну вот, друзья, поэтому все. Образ прекрасной женщины, он всегда будет чуть более красив, чем он есть на самом деле. Мы его создаем, авторы, мы и тем более мужчины, но любим мы самых настоящих, самых красивых, самых преданных, самых искренних земных женщин.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Neo Classic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Юрий Ушаков назвал бессмысленными любые переговоры с Киевом, пока Украина не выведет войска из Донбасса. По мнению помощника российского президента, сейчас руководство страны отказывается это делать при поддержке европейских чиновников. Однако украинская сторона, по его словам, понимает, что рано или поздно ВСУ придется вывести свои подразделения из региона. Кроме того, Ушаков выразил уверенность, что эмиссары президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву. И тогда российско-американский диалог по украинскому урегулированию продолжится. Германия хочет, чтобы посредником в диалоге Европы и России стал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Такое обсуждение в настоящее время ведется правящей коалицией ФРГ, передают немецкие СМИ. При этом Владимир Путин ранее в качестве предпочтительной фигуры для этого назвал экс-канцлера республики Герхарда Шредера. Предложение российского президента в Германии встретили противоречиво. Ряд деятелей поддержал его кандидатуру. Однако, по данным источников, в правительстве страны Берлин не хочет видеть бывшего канцлера в качестве возможного переговорщика. Крупный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области. По данным регионального МЧС, загорелись две складские и одна бытовая постройки. Также два здания автосервисов и готовая продукция, складированная на открытой территории. Огонь локализовали на площади около 4000 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций. В тушении участвовало 50 человек и 18 единиц техники. Мошенники под видом правоохранительных органов рассылают письма сотрудникам крупных российских компаний, предупредили в профильном управлении МВД. В письмах содержится требование пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о рабочем устройстве, действиях в определенные даты, программах удаленного доступа и личных данных. После ее заполнения злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем и проникает в корпоративную сеть для последующего шифрования инфраструктуры и с требованием выкупа. Военная драма «Ангелы Ладоги» предварительно возглавляет российский кинопрокат на вторые майские праздники. Картина собрала свыше 327 миллионов рублей. Вторую строчку также занимает фильм военной тематики «Семь верст до рассвета». Касса ленты составляет более 126 миллионов. В общей сложности во вторые майские российские кинотеатры показывают 4 военных фильма. Также в прокате идут «Литвяк» и фильм «Отец». Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2-1. В активе команды 65 очков в 29 матчах. Клуб на 2 очка опережает «Краснодар», который в рамках 29-го тура сыграет только завтра. Заключительный тур сезона состоится 17 мая, а суперфинал Кубка России намечен на 24 мая. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
1: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
2: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
3: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
2: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
3: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем.
4: Реклама на 107 FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспорта. Компании.
7: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без

0: наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слегка.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Dexbell Metal Wave. Как пишут участники этого великолепного ансамбля, это самый странный микс, который ты сегодня услышишь. Или возненавидишь, или залипнешь. 80-е, метал, брейкдауны, экстрим вокал. Как по мне, так огонь. Обложка сингла стилизована под облоги Modern Talking, опция ностальгия активирована. Году в 85-м или 86-м, когда мне было, соответственно, лет 8 или 9, началась уже перестройка и всякое разное сопутствующее. И вот одним из сопутствующих было то, что в широкий доступ, а в узком музыка всегда была, чтоб там вам не говорили, стали просачиваться разные группы, разные стили, в том числе и Modern Talking. И как-то за час вроде бы до полуночи я сидел возле приемника, а на УКВ Ленинградского радио была программа «Ваш магнитофон». Они там просто тупо брали и включали целиком альбомы разных жанров. Там было всякое разное, в том числе и Modern Talking. И помню, папа подарил мне пару аудиокассет, и это прям было для меня богатство, и вот я записывал себе музло с УКВ приемника. Было ж время. А впрочем, кто знает, что там будет дальше. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Что делать, когда чума на оба дома? Тестируем вакцину. Открытие удачного сезона. Какой природный материал лучше подходит для строительства? Опытом делятся топовые прорабы-дизайнеры. А также клуб путешественников. Знакомимся с восточными мотивами.

0: прямо же сейчас Нуки выпустила новый трек в его названии, и тут я спросил у интернета, я не такой умный, я слушал Modern Talking, латинская фраза, которая переводится как «растворяй, сгущай» или «разлагай, соединяй». Это ключевой принцип в алхимии, символизирующий процесс трансформации и преобразования. Насколько я понял, Дарья рисует в композиции некоего конформиста, приспособленца, беспринципного человека, от души снаряжая его всяческими прекрасными качествами. И на крест он повесит, и продаст, и любые жертвы принесет во имя своего эфемерного или вполне материального блага. Не мы, мол, такие, жизнь такая. Что ж, наверное, можно считать, что это памфлет. Давайте получше разглядим этот удивительный экземпляр.
1: Жесткий диск.
0: Нуки, Solve Caegula. Ну или как-то так, у меня по латыни двойка была.

0: Новый трек от Нуки только что.
1: Жесткий диск.
0: Гоним дальше и предлагаю утяжелиться. На связи Элис Эвер. Кто не знал и забыл, великолепный проект, исследующий, само собой, под чарующие звуки, волшебный мир, созданный профессором Толкиным. Новая работа «Great Plague You» — агония умирающего королевства, пожираемого чумой и разложением. Песня повествует о великой чуме, постигшей северное царство людей Дунедайн Арнор. В сингле рассказывается о море, ну, не в смысле «море-море», а в смысле «мор», когда все умирают. И распаде, об ужасе перед неумолимо наступающей эпидемией, что несет смерть всему светлому и живому. В треке можно услышать пронзительный скрим и утробный гроул, агрессивные бластбиты и монументальный бас, кочевые блэковые ритм-гитары, мелодичные соло-партии наряду с оркестровыми и пианино. Вся песня пропитана ядом и тленом.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Элис Эвер, Great Plague You.

0: что, кто-нибудь остался еще у радиоприемников? Lesever, Great Plug You.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив Deep Blue на долгое время выпал из поля зрения поклонников. Состав ужался до 3 человек, но качество никуда не пропало. В конце прошлого года парни дропнули одну работу впервые за долгое время, а ближе к середине апреля вторую. Вот вам немного из комментов. Ядрен батон, вы живы? Новый трек, вот почему снег пошел. Этот трек вылез у меня в рекомендациях на Яндекс.Музыке. Мне стало стыдно, что я никогда прежде о вас не слышал. Это просто любовь с первой песни. Не искал даже месяц. Но нашел чистое золото. Господи, этого нужно было дождаться. Что за жир? У меня лицо растеклось.
1: Жесткий диск.
0: Deep Blue, чем тебя согреть, стынущий человек?

0: Команда Deep Blue, трек «Чем тебя согреть, стынущий человек». Отличная работа, огонь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас дебютная работа коллектива, который вот только что появился на свет. Ну, почти только что. Знакомьтесь, группа Mutes. Как пишут музыканты, у нас не было идеи специально делать песню на трех языках. Просто в какой-то момент стало ясно, что именно так она работает лучше всего. Русские, английские, японские появились не ради эффекта, а потому что каждый из них добавил треку свою эмоцию. Где-то нежность, где-то тревогу, где-то странное ощущение внутри себя. Нам хотелось, чтобы песня одновременно была тяжелой, мелодичной и немного сбивала с ног, чтобы после первого прослушивания оставалось ощущение, что это было вообще. Надо включить еще раз. Суки с японского «нравится» или «люблю». Давайте заценим. Для дебютной работы, как мне кажется, просто отлично.
1: Жесткий диск.
0: Mutes, «Суки».

0: команда Mutes, трек «Суки». По-японски это «нравится» или «люблю», а не то, что кто-то подумал.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Панг» с восклицательным знаком, название трека «Гильотина». Но мы уже знакомы с этим музыкальным коллективом. Краткая информация. Дерзкий дуэт из Сибири стучится в дверь своим вторым за эту весну синглом. После фита с группой «Потери» парни накатили еще больших скоростей, ударившись в острый хардкор-панк, который не оставляет шансов на пощаду, с первых секунд обрушиваясь на слушателя стеной агрессивных гитар и бешеного ритма барабанов, словно лезвие, стремительно летящее вниз. Динамика композиции выстроена как неотвратимое приближение приговора, нарастающее напряжение, взрывная кульминация и финальный удар. Ну что, готовы?
1: Жесткий диск.
0: Панг. Гильотина.

0: Команда Pong, трек называется «Гильотина». Имейте в виду, все это художественные произведения.
1: Жесткий диск.
0: Группа из Москвы. Так по-прежнему лаконично написано о музыкальном коллективе Take My Eyes у них в группе ВКонтакте. Ну что ж, а больше нам и не надо. Давайте послушаем новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Take My Eyes, Decolatio. Кажется, это снова латынь.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Astro Sail», название трека «Камень», краткая информация. Столичная команда «Astro Sail» представляет финальный сингл с грядущей пластинки, на котором сравнивает твердую, гордую породу с символом неизменного и знаком вечности, застывшей в материи. «Камень» хранит память тысячелетий, равнодушен к бегу времени и стоит непоколебимо, когда вокруг бушуют бури. Но это прям как из этой субстанции. Именно эта идея легла в основу нового сингла, воплотившись в монументальном звучании дум-металла. Каждая нота здесь подобна глыбе, каждый аккорд — шагу сквозь толщу веков. Музыка давит и завораживает, она не торопит, а заставляет остановиться, ощутить вес времени и заглянуть вглубь себя. Давайте заглянем вглубь себя.
0: Жесткий диск.
1: «Astro Sail», «Камень».

0: Master Sail, трек называется «Камень». Помню, как-то 100 лет назад группа «Кирпичи» выпустила альбом в жанре Stone Rock. Он был концептуален, это я просто про «Камень», ну, как-то вспомнилось, и никто от них не ожидал, потому что от «Кирпичей» меньше всего ждут концептуально-музыкального альбома.
1: Жесткий диск.
0: Ускоримся немного. Поступил вопрос, а что будет, если в брейкдаун ставить чистый вокал? Отвечают команды Valentine и Call the Vatican.
1: Жесткий диск.
0: Valentine, Call the Vatican, паранойя.

0: Valentine Call the Vatican. Паранойя. Так называлась эта лирическая музыкальная композиция.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Birth of the Monolith. Название трека «Хозяин крови». Краткая информация. Кемеровская метал-формация выпускает второй сингл с грядущей майской пластинки, которым знаменует новый виток в внутренней мифологии группы. Музыканты погружают слушателя в атмосферу древнего мистического обряда, где тяжелые, почти ритуальные ритмы сплетаются в едином потоке на стыке пост-металла и блэк-металла. Композиция медленно набирает силу, после достигает кульминации экстаза, а затем растворяется в эхе, оставляя слушателя опустошенным и впитавшим в себя первобытную энергию.
1: Жесткий диск.
0: Birth of the Monolith, «Хозяин крови», и это закрывающее сегодняшний выпуск ЖД, 8-минутное эпическое полотно. Немного, правда, пришлось подрезать. Целиком, ну, никак не влезает.

0: Both of the Monolith, хозяин крови. И на этом, к огромному моему сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски ЖД можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и слушать любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Песни

0: это.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
2: Наше радио. Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
2: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.